0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
1: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out!
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

Останки былых впечатлений пытались держать, но жизнь на плаву от страшного ветра и землетрясений. Уже не бежали, горел Голливуд, люди окаменели колени до дыр, стирая в молитвах, искали подвох, плевали на Бога, не запоминая тепло, что дарила когда-то любовь. Я закручивал и подключал тот свет, таблицы бензином, но не догорел. Логика невыносимого мира меняла меня. Человек, манекен и монета, и в небо лететь, дабы дать порешать пацанам, как быть сейчас. Либо догорали до тла, они были бастардами.